0: пока пойдем посмотрим, что у них творится.
1: Идите, идите, идите, идите.